Синьцзян кесте хабри. Томуз вақтида Жимсар наясининг Дайо базирдаги қеринсиман мого ўстириш базасида туташ кетган парниклар пижғирим иссиқда кумуш ранг нур чечиб туратди. Парник ичида юмшақ ва нам топи ҳиди билан суз замбуруқ пурқи бирлашиб кетган эди. Деқонлар эңишиб туриб қеринсиман мого урқи териб ататди.